0: достаточно момента, когда задавать мой стан.
1: Right, we're marching on 15-23.